0: и как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адресы, но с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор.
1: Wir wollen uns jetzt zunächst zu Beginn der Sendung mit der Zivilgesellschaft in Russland